печалью той душа живится. С небесами грешника родня, той печали тайна велика есть, та печаль к спасению.

и захочет совесть усыпить, то печаль мне душу будоражит, не дает о вечности.

от беды смиреньем заслоня. Я свою печаль не прогоняю, но напротив всего

чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю.

поострився, ярость самодержавного на крутость приложите тщался еси, и к крещениям царевым непреклонен отнюдь был еси, яко Христовых заповедей делатель, и показался еси, яко крепок храбрник, за паству твою

Но приговор готов у иноверцев. Ты лучшего изгоев порази. Пускай я пулю, Игорь, в твое сердце. Они стреляли в сердце всей Руси.

Есть множество иных пророков лживых, отступников, сектантов всех мастей, искателей и власти, и наживых.

никто не одолеет правды Божьей. Как солнце невозможно погасить,

Духа и ние ни присни во веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние ни присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги.

Преклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищу Бог есть маз. Сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток и многомилостив всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою и вонми гласу моления моего. В день скорби моей я возвах Тебе, яко услышал мя си. Не есть подобен Тебе в базех, Господи, и не есть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворил и си, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели иси Ты, творяй чудеса, Ты си Бог един. Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавилась и душу мою от ада преисподней шагу. Боже, законопреступница, восташа на мя, и сон державных заскаша душу мою, и не предложишь о Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил мя и сии. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех селений Иаковлих. Преславное глаголошася о Тебе, Граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущим мя, и сей на племеннице и Тир, и люди Эфиопсти, и сей Бушатамом. Мати Сион речет, человек, и человек родися в нем, и той основа и вышний. Господь повесть в Писании людей, князей, сих бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя и живот мой аду приближися. Привменен бых с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи в мертвых свободе. Яко язвени и спящие во гробе, их же не помянулись и к тому, и те от руки Твоей отреновей не быша. Положишь мя в рове преисподнем, в темных и сине смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навелась и на мя. Удалились и знаемых моих от меня, положи же мя мерзость себе. Предан бы их и не искаждах, очи мои изнемогости от нищеты. Возвах Тебе, Господи, весь день воздех Тебе руцы мои. Еда мертвыми творишь чудеса, или и врачами воскресят и исповедятся Тебе. Еда повесь, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели. Еда познаны будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя. Вскою, Господи, отреши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня. Нищий есть маз, и в трудех от юности моей я, вознесшися, смирихся и изнемогу. На мне приидоша гневе Твои, устрашение Твоя возмутиша мя. Обыдоша мя, яко вода весь день, одержаша мя вкупе. Удалились от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей.

Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими. За не реклыси, век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя.

Исповедят небеса чудеса Твои, Господи, ибо истину Твою в церкви святых. Яко кто во облацах уравнится Господеви, уподобится Господеви в сынях Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Боже сил, кто подобен Тебе, силен еси Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествуешь и державою морскою, возмущение же волнего Ты укрочаешь. Ты смирилась и язвенно гордого, мышцею силы Твоя расточилась и враги Твоя. Твоя суть небеса и Твоя есть земля, вселенную и исполнение ее Ты основал еси. Север и море Ты создал еси, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуетося. Твоя мышца силою, да укрепится рука Твоя и вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготование престола Твоего, милость и истина предыдете пред лицем Твоим. Блаженны люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего

наш, яко Господне есть заступление и святаго Израилева царя нашего, тогда глаголал еси в видении сыновом Твоим и рекл еси, положи их помощь насильного, вознесох избранного от людей моих, обретох Давида раба моего, елеем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его, ничто же успеет враг на него, и сын

с ним, и во имени моем вознесется рог его, и положу на море руку его, и на реках десницу его, то и призовет мя, Отец мой, еси ты, Бог мой и заступник спасения моего, и аз первенца положу его, высока паче царей земных, век сохраню ему милость мою, и завет мой верен ему, и положу век в века семя его, и престол его, яко дни неба. Аще оставят сынове его закон мой, и в судьбах моих не пойдут, аще оправдание мое осквернят, и заповедей моих не сохранят, посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их. Милость же мою не разорю от них, не преврежду во истине моей, не же оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся. Единую клягся освятем моим, аще Давиду солжу. Семя его вовек пребудет, и престол его, яко солнце предо мною, и яко луна совершенно век, и свидетель на небеси верен. Ты же отринул еси и уничижил, негодовал еси помазанного твоего, разорил еси завет раба твоего, осквернил еси на земли святыню его, разорил еси вся оплота его, положил еси твердое его страх, расхищах у его всеми моходящие путем, бысть поношение соседом своим, возвысил еси десницу стужающих ему, возвеселил еси вся враги его, отвратил еси помощь меча его, и не заступил еси его во брани, разорил еси от очищения его, престол его на землю повергл еси, умарил еси дни времени его, облиял еси его студом, доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжеться, яко огнь гнев Твой, помяни кий мой состав, едабо в сою создал еси вся сыны человеческие. Кто есть человек, и же поживет, и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовой? Где суть милости Твоя древняя, Господи, ими же клялся еси Давидову истине Твоей? Помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержах в недре моем многих язык. Им же поносиша врази Твои, Господи, им же поносиша изменения.

Господи, прибежище был еси нам в род и род, прежде даже горам не быть, и создатеся земли и вселенней, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирении, и рекл еси, обратитеся, сынове человечести, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная. Уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и предет, и вечер отпадет, ожестеет и исхнет. Яко исчезохом, гневом Твоим и яростью Твою смутихомся, положило себе беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеша и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших, ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет и множество.

прости. Десницу Твою так оскажи ими и окованные сердцем в мудрости. Обратися, Господи, доколе и умолен будет на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирилные си. Лето вняже видихом злая, и призни на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи, весь заступник мой еси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчи и от слове семя тежно, плещма своим осенит тебя и под крыле Его надеешься. Оружием и быть тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны Твоя тысяча, и тьма одесную Тебе, к Тебе же не приближится. Обаче очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышнего положилось и прибежище Твое. Не придет к Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему. Яко ангелам своим заповесть о Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих. На руках возьмут Тебя, да никогда преткнешь о камень ногу Твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя упова, и избавлю и, покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко мне, и услышу Его, с Ним есть в скорби, изму Его и прославлю Его. Долготою дней исполню Его, явлю Ему спасение Мое.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже мой, един благий и человеколюбивый, един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш. Да приидет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием Божественного учения Твоего. Владыка человеколюбча, любоблажи и любоблагоутробни, просвети моя утроба и вся уды Твоею волею, очисти меня от всякие злобы и греха, соблюди меня нескверно и непорочно от всякого наития и действия дьяволя. И даруй мне по Твоей благости Твоя разуметь и Твоя мудрствовать, и в Твоих хотениях жить, и Твоего страха страшитесь. Еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания, якуда по неисповедимой Твоей милости соблюдеши мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие сопротивлежащие сети храм. Господи мой Господи, покрый меня Твоим благоутробием, и не остави меня грешного и нечистого и недостойного раба Твоего. Яко Ты си защититель мой Господи, и о Тебе пение мое выну, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

явлением обрадовавшей Церковь Христову и ею от огненного запаления защищающей верные, похвально возглашаем пение, «Ты же, о Богоматерь, купина неопалимая нами именуемая, яко имущая державу непобедимую и милосердие многое, ускори на помощь к нам, требующим Твоего заступления, и от всяких бед освободи зовущих Ти. Радуйся, благодатная, купино неопалимая, огненного запаления».

ангелов, царицы и все твари владычицы госпожи Богородицы, от ангельских ликов, горе, приемлющее хвалебное пение, сподобие нас, земных и перстных, возносите к тебе глас и хвалы благодарения за премногую милость твою к роду человеческому, и аще недостойны есть мы петь и тебя по достоянию, обачить ты, яко благая, не возгнушайся наших недавлеющих похвал, и яко сын твой две лепти вдовицы милостивно прият, тако, любо благоутробно услыши нас, с умилением тебе вопиющих. Радуйся, огнь божества в чреве твоем неопальне носившая, радуйся, спасителя падшему человечеству росшая, радуйся, силу адову пречистым рождеством твоим упразднившая, радуйся, Адама и Еву древнего проклятия освободившая, радуйся, во человечению единого, от Троицы непорочно послужившая, радуйся, Творца небесе и земли, бессеменно воплотившая, радуйся, благодатная, купино неопалимое, огненного запаления.

видимой сей на Синае купину, огнем горевшую и не сгоравшую, уже сейся, и се бысь глаз к нему божественный от купины, изуй сапоги от ног твоих, место бо на нем же ты стоишь, и земля свята есть». Сего послушай, и мы смирение и таинство воплощения Бога Слова от Пречистой Девы, чудом неопалимые купины прообразованные. Исповедуем и со страхом поклоняемся месту явления Божия, зовущее зиждителю всяческих,

Разум человеческий не может постигнуть таинство смотрения Божия от сложения мира искупления падшего человечества, предопределившего в совете предвечным три постасного божества, обаче Духом Святым вдохновений, святи Божии пророцы издалече, презрящие чудо чудес, яко Творец Раби зрак восприимет, спасти хотя дело рук своих от погибели вечные, возвещаху прообразы и пророчества неложными, имущие совершитеся искупление рода человеча, обетованным искупителем, ему же ты всечистая, плоть взаимодавши, сподобилась иси быть им матерью Господа твоего, внушающего нам вопить к тебе». Радуйся, огнезрачная палата на херувимах сидящего, радуйся, светоносная ложница Серафимы повелевающего, радуйся, одре царя великого, верху горы небесные, радуйся, престоле одушевленной, обладающего горними и дольними, радуйся, кивоте священной божества, святая святых большей, радуйся, стамна всезлатая, в ней же манна спасительная готовайся, плоть и кровь божественного Агнца. Радуйся, благодатная, купино неопалимое, огненного запаления.

силою Всевышнего действия владычицы преблагая, силой естества огненного, укращающей святою иконою Твоею, и многое чудеса ею соделываешь во вселенной, тем же род христианский ублажает Тя гласы хвалебными, и в бедах внезапных, наипаче же во время огненного запаления к Тебе молитвенно притекает, приемля помощь от Тебе благовременно, сего ради благодарственного пием прославшему Тя Царю славы Христу.

Любовь вели к людям искупленным, честной кровью Сына Твоего и Бога, Богомати Пречистая, приял Иси от Него и власть строить и покрывать род христианский, Ты бо грешникам Иси спорочницы покаяния их пред Творцем, ненадежным надежды спасения, бедствующим помощи скорое, погибшим взыскание державные и всякому миру покров». Тебе, милосердой и благолюбивой заступнице нашей, за любовь, любовью воздающей, смиренно-мудрено глаголием, радуйся, радости всемирная, ею же слезы отъемлются от отчес страждущих и скорбящих, радуйся, прибежище благотишное, в нем же спасаются обуреваемые бурею страстей житейского моря». Радуйся, утолительнице всемогущей, праведно движимого на нас гнева Божия. Радуйся, пламень огня, угашающая росою молитв Твоих пред престолом Вседержителя. Радуйся от грома и молнии, соблюдающей предстательством Твоим небесным. Радуйся, помощь Твою святую благовременно подающая всякой душе, верной Тебе молящейся. Радуйся, благодатная, купино не

честную защити и избави нас от огненного наказания, Его же сотворихомся, достойный грех ради наших, Тебе, Бог грешний, и имам и заступницу непостыдную, на Тя упование наше возлагаем, и прославляющий силу молитв Твоих, родшемуся от Тебе зове.

Видим чудеса вели, от иконы Твоей обываемые, Царица наша всеблагая, Юже даровала Иси нам во утешении защиту в несчастьях, Себо и всепоедающий огни изнемогает в силе Своей предысилою благодатною Твоего пречистого образа, якоже многожды видихом и испытахом, неопалимою купиной Тя именующе в изображении сего Твоего образа и пред ним Тебе, воспевающих глаз и хвалебными сиице. Радуйся, молитвенница неусыпающая ко Христу Богу, на милость к нам Его преклоняющая. Радуйся, кару Божию, за беззаконие наше от глав наших отводящая. Радуйся, ризою Твоею честною, от всяких несчастий нас сохраняющая. Радуйся, матерним покровом щедрот Твоих, жилище наше от огня и грома соблюдающая. Радуйся, всемилостивая услышательница, гласов наших молебных в скорби и обстоянии. Радуйся, державная скоропомощница наша, в дни тяжких испытаний.

Богатейшная звезда, икона Твоя, Всечестная Богородица Дева, во всем мире чудес множеством благодатно сияет и просвещает души и сердца человеческие к познанию вели Твоего милосердия, им же род христианский покрываешь и заступаешь, яко Мати благосердная, о всем радующийся, благодарим Христа Бога, Тебе Матерь свою по плоти.

видим икону Твою, Владычице, яко воистину купину неопалимую, в огне не сгорающую, и присутствием Своим жилище человеческие, в пламени несгораемыми, соделывающую. Тебе бодадейся благодать свыше, силу естества в чреве Твоем неопально вместившей, сия же благодати, и пречистый образ Твой причастен показася, тем же от верных неопалимой купиною наименовася, Его же мы чествуем благолепно, и Тебе хвалебно вопием. Радуйся, священие угасимое, в молитвах за нас у престола Господня пресногорящая, радуйся огнем любви Божия и наши хладные сердца воспламеняющая, радуйся сенью молитв Твоих, зной страстей наших прохлаждающая, радуйся в час скорби и недоумения, помыслы душеполезные нам не спосылающая, радуйся во время беспомощия нашего, егда бедствуем и неимым и помогающего, на помощь к нам ускоряющая, радуйся в годину несчастий внезапных, державною рукою Твоею от погибели нас похищающая, радуйся, благодатная, купино не

Проповедует церковь христиан чудеса Твоей Богородительницы, я же писка морского, извест небесных многое суть, от востока бо и до запада хвально имя.

Христа именитых, наипаче же через иконы Твои святые обыкла иси чудотворите, изливающий от них струи милости и щедрот бедствующему и болящему человечеству, сего ради слава

младенцы предвечного Господа Иисуса Христа, на руку Твоею держащие, и ликом сил ангельских окружаема, яко же Тя видим на иконе изображенную, Моисейскую неполимую купину таинственно пронареченную, от нея же дары благодатные верным даруиши, от огня и грома спасаиши, недужные врачуиши, скорбящие и утешаиши, и всем вся благая душа полезная не спосылаиши, во еже пети тебе гласа немолчны месице, радуйся, о ней же радуется и торжествует ангельский собор и человеческий

Хотя Господь явите любовь свою к людям, искупленным Его кровью, дарова нам в покров и защиту Матерь Свою пренепорочную, и сию сотвори прибежище благотишное всякой душе христианской, скорбящей и озлобленней, помощи и милости требующей, ведущей убо о таком милосердном служении Твоему роду человеческому, Владычице Всеблагая, к Тебе, очи наши, в скорбиях возводим и руце молебно простираем, утешение от Тебе, единое просящее, да спасеши нас предстательством Твоим от скорбей временных и вечных, и сподобиши на земле живых в радости святых петь и Бога.

Дивно прославила еси чудеса икону Твою святую купиною неопалимую, именуемую Богородица Дева, ею же грады и веси от запаления огненного и молниеносного грому соблюдаешь, и домы верных благословляешь, в ней же чествуется благоговейно пречистого лика Твоего подобие, сего ради яко дар многоценен, образ Твой благодатный радостно приемлем, досто должным поклонением посчитаем, и Тя подолгу ублажаем благохваление сими. Радуйся, лавастре, врачевание на всяк недуг врачевство содержащий, радуйся, мироположнице благоухания Христова, о благоухавшего падшее человечество, радуйся, узы греховные, разрешающие кающимся грешникам, радуйся, пленницы страстей, сокрушающие подвязающимся в чистоте, радуйся, дев, младопитательницы, матери тихой веселье, радуйся, вдов, заступницы и сирот, благосердное презрение, радуйся, благодатная, купино неопалимое.

Странно есть видеть, яко икона твоя, владычице, на досце написанной и по естеству своему огненному действу подверженная, силою паче естественную являет и присутствием своим силу огня укрощает, все познавая силу Божию и твоих молитв действо, величаемо возвеличившего тебя, зиждителя всяческих Бога, вот радуй тишине нам даровавшего образ твой чудотворный и им спасающего нас от огненного запаления, да присно зовем его.

Весь мир христианский славит имя Твое, преблагословенная Мария Богородица, и всякому верному сладостно утешительно взирать и на пречистого Голи

о помощи и заступлении Твоего державного, наипаче во время беспомощи нашего, егда грех ради наших огненное запаление наны найдет внезапно, да спасаеми Тобой от погибельного пламени благодарными усты Тебе вопием. Радуйся, нерукотворенная скиния Богослова, Херувим превыше и Серафимы превосходящие святынею и чистотою. Радуйся, облаче легоки и солнце правды, им же небесный к земным прииде, да на небо с собой нас возведет. Радуйся, райские двери, отвершие пашему человечеству Рождеством Твоим святым. Радуйся, небо и землю, воедино совокуплешая пети Тебе и родшемуся Тебе немолчные хвалы. Радуйся, божественный источниче, воду жизни источивый, от него.

к тому не умирают. Радуйся, грозда, спасение возрастившее, благословенное лозо, вино бессмертия, ископающее человеком. Радуйся, благодатная, купино неопалимое, огненного запаления.

«Всяку похвалу превосходит слава Твоя, преблагословенная и препрославленная Матерь Господа нашего, недоумевает бо и умы бесплотнее пети Тя по достоянию, тем паче нам земным и перстным сие неудобно есть, но любовью к Тебе побеждаем и дерзаем приносить Тебе посильное пение, хвалы и благодарение за премногую милость Твою к роду человеческому». Его же возлюбила Иси, и ему же благотворите не пристаеши, подвязай всяк возраст верных взывати, росшемуся от тебя спасу Христа.

Его преснодевство Богородительнице, Юже утаи Господь от премудрых века сего, верую открый смиренным и благоговейным, пытливого испытания чуждым, от них же православно и несомненно до Рождества и в Рождестве, и по Рождестве Дева проповедующаяся, прими оба, о Мать и Дева, и наше всем исповедание вседушевное, и укрепи нас последовать и Тебе житием непорочным и сердечной чистотою, да возможем благоугодно воспевать и к Тебе песни сицевые. Радуйся, крине белоснежной девства и чистоты, неувядаемо цветущей горе, радуйся к девству и чистоте невидимо, руководствующей живущих доли, радуйся матерство и девство в себе чудно сочетавшая, радуйся в обою непорочной и свято себе соблюдышая, радуйся иноческих ликов предводительнице в девстве богоугоднем, радуйся девственных полков начальнице в чистоте души и тела, радуйся благодатная, купино неопалимое,

Спасение человеческое устрояя, един от Троицы воплотитесь от Тебе из воли Богоневеста Владычице, естество человеческое прославив, сидением, одесную Отца на престоле Божества, яко Сын Единородный, Той же и Сын Твой по плоти бысть, и Тебе с собой прослави славою превышею всякие славы, и я же добротою синяема, не забываешь и милости в народ человеческий, но молитвенно предстательствующий пред Творцем в Троице единием, о всех верно по

Божественным ликом и иноческим собором Богородицы Деву, всем усердно к Тебе в молитвах притекающим, икону же Твою святую благоговейно чествующим, Тебе, Бо единый, даровайся от Господа благодать всемирного заступления и верных в девстве чистоте утверждения, тем же непорочного жития рачителие, под матерний покров Твой от бури страсти прибегают и благотишие душевное находят, согласно Тебе взывающие, радуйся иноков и инокинь благочестивых, изрядной покровительницы, и теплой к Богу о них ходатайце, радуйся тайных среди мира рабов Божиих, всегдашние помощницы и в подвизах духовных руководительницы, радуйся юных наставницы целомудрия и воздержания, радуйся старцев благоговейных упокоений и отрадо, радуйся дома и семейства христианские, осеняющие благим Твоим покровом, радуйся всяк возраст верных, сподобляющие Твоего благосердного попечения, радуйся благодатная, купино неопалимое,

Пение хвалебное приносит Тебе, немолчная Святая Христова Церковь, Всепетая Владычице, возвещающая милости Твоя и чудеса, ими же богатися вся Вселенная. Воистину, кто, бо яко Ты, скоропослушливо есть к молитвенным прошениям нашим, но и самое прошение быкло еси предваряти, милующие и ущедряющие, требующих помощи Твоей, святые, ия же не лиши нас смиренных, в час все поющих во славу имени Твоего и вопиющих Богу.

Икона Богоматери Пречистая просвещает потемненные грехами души наши сиянием божественных чудес. В них же познаем Божие всемогущество, силу и Твое милосердие неисчетное, пресно готовое способствовать и нам в покаянии и обращении от злых дел на путь спасения. Молим оба Тебе, Всеблагая, не остави нас заблуждать и в дебрях грехов и страстей, но приведи к тихому пристанищу благочестного и богоугодного жития, да возможем достойно приносить и Тебе сия песнопенные дары. Радуйся, враги наши невидимые, запинающие, бодренную Твоею молитвою, радуйся, сим не попускающая обладать и нами насилием смертного сего телесе, радуйся, ко бесе имени Твоего святаго боятся и трепещут, радуйся, ко икона Твоя честная всякую силу дьяволю присутствием Своим прогоняет, радуйся, подвижников благочестия укрепляющая в брани духовной со враги спасения человеческого, радуйся, в час кончины помогающая любовь и веру к Тебе имущим, радуйся, благодатная, купино неопалимая, огненного запаления нас и

Благодати Божией причастну, исповедуем Твою святую икону, Богом благодатное Дево, и светло торжествуем праздник Ея явления во образе, со неопалимой купины сие явившися, Твои жди и действо показует своими чудесы, от огненного пламени сохраняющие и соблюдающие жилище наше своим присутствием, сию уба, яко щит изобрала, и мощи Тебе помощницу нашу державную, хвалами песненными ублажаем и рошимуся от Тебе, Спаситель.

Поем Тебя, Богородительнице, единую надежду и упование наше, проповедуем милости Твоя, и не таим чудес Твоих, прославляем неисчетную благость Твою к роду христианскому, благословляем имя Твое святое, ежево истину мира, излиянное есть любящим Тя, благоуханием духовным, исполняющие благочестивые души. О, благоухай убой нас, Владычице, смердящих страстьми духовными, и сподоби чистым сердцем и нескверными усты взывать и к Тебе. Радуйся, мира источающее сладостное и душеспасительное, им же умощаются сердца боголюбивые. Радуйся, недуги душевные, телесные, врачующие, единым прикосновением к иконе Твоей святей. Радуйся, водительнице благая, на путь богоугождения и спасения направляющая кающихся грешников. Радуйся, лествицею добродетелей, возводящая подвижников Христовых ко вратам Царства Небесного. Радуйся, смиренных и терпеливых страдальцев, венчающая утешением благодатным. Радуйся, изгнанных и гонимых, безвозмездно услаждающая предвкушением блаженства райского. Радуйся, благодатная, купино неопалимое.

о Всепьетой Мати, росшей всех святых святейшее Слово, и неопалимая купина от нас, недостойных именуемая, ванми глаз умолений и пени наших, пред святой иконой Твоей усердно Тебе возносимому, и теплую молитвою Твоею ко Господу, огня временного и вечного избави нас, хвалящих имя Твое и прославляющих чудеса Твоя, Сыну же Твоему и Богу нашему вопиющих, Аллилуйя, Аллилуйя.

о Всепетой Мати, росшей всех святых святейшее Слово, и неопалимая купина от нас, недостойных именуемая, ванми глаз умолений и пени наших, пред святой иконой Твоей усердно Тебе возносимому, и теплую молитвою Твоею ко Господу, огня временного и вечного избави нас, хвалящих имя Твое и прославляющих чудеса Твоя, Сыну же Твоему и Богу нашему вопиющих, Аллилуйя, Аллилуйя.

о Всепьетой Мати, росшей всех святых святейшее Слово, и неопалимая купина от нас, недостойных именуемая, ванми глаз умолений и пени наших, пред святой иконой Твоей усердно Тебе возносимому, и теплую молитвою Твоею ко Господу, огня временного и вечного избави нас, хвалящих имя Твое и прославляющих чудеса Твоя, Сыну же Твоему и Богу нашему вопиющих, Аллилуйя, Аллилуйя.

ангелов, царицы и всея твари владычицы госпоже Богородице, от ангельских ликов, горе, приемлющее хвалебное пение, сподобие нас, земных и перстных, возносите к тебе глас и хвалы благодарения за премногую милость твою к роду человеческому, и аще недостойны есть мы петь и тебя по достоянию, обачить ты, яко благая, не возгнушайся наших недавлеющих похвал, и яко сын твой две лепти вдовицы милостивно прият, тако, любо благоутробно услыши нас, с умилением тебе вопиющих. Радуйся, огнь божества в чреве твоем неопальне носившая, радуйся, спасителя падшему человечеству росшая, радуйся, силу адову пречистым рождеством твоим упразднившая, радуйся, Адама и Еву древнего проклятия освободившая, радуйся, во человечению единого, от Троицы непорочно послужившая, радуйся, Творца небесе и земли, бессеменно воплотившая, радуйся, благодатная, купино неопалимое, огненное,

Богородице, огнезрачные иконы Своия, явлением обрадовавшей Церковь Христову, и ею от огненного запаления защищающей верные, похвально возглашаем пение. Ты же, о Богоматерь, купина неопалимая нами именуемая, яко имущая державу непобедимую и милосердие многое, ускори на помощь к нам, требующим Твоего заступления, и от всяких бед освободи.

Что такое обстрел и разруха, когда смертью разит наповал? Когда рвутся в округе снаряды, пули сверлят небесный простор. Вот и смерть недалече, а рядом смотрит в душу пронзающим взглядом и готова свершить приговор.

ни ответа в терзании войны. Смыты временем ориентиры, жизнь, отдавшей служению кумирам, мы не чувствуем страшной вины, что святые, предав идеалы, созидателей светлой Руси.

крамолах. Хоть крещеной была, той беды не могла превозмочь. И тогда ворвались к нам ордою татаро-монголы, чтоб ценою беды всенародной нам в этом помочь. Но они, смерть неся только телу, не чинили вреда для души. Они Богом приставлены к делу, чтоб князей, разоряя уделы, княжью спесь и гордыню крушить. И уроком тем горьким внимая, затвердили князья наизусть, что в единстве их сила святая, разобщение свое побеждая, стали строить единую Русь. Но римские папы те к власти безудержно рвались, а в крестовых походах на Русь все детали учли. И когда азиаты

души. У них планы большие имелись, и казалось уж все на мази. Всем их папам ну очень хотелось обратить в их латинскую ересь православную душу Руси. И тогда русский князь Александр, отчизну спасая, чтобы веры святой не сгубить в еретической тьме, убивающий тело орде Божий бич признавая, убивающих души латин разгромил на Неве. Бог, конечно, он в правде не в силе, но теперь у нас правды той нет. Раз мы веры своей не хранили, а искали наземных идиллий, то земных исподобились бед. Мы на все перестройки согласны и молчим, видя мерзость и гнусь. Как рабы и как рыбы безгласны, для врагов мы теперь не опасны, защитить больше некому Русь. А князей благоверных не сыщешь, все слуги мамоны. И спасать свой народ в этой смуте они не хотят. Стало модным теперь и престижным податься в масоны, перестраивать мир на бесовский погибельный лад. Снова Русь разорвали на части, нету в ней ни царя, ни вождя. И разбойники все в одночасье сразу ринулись к деньгам и к власти, как зверье, никого не щадя. Все растлители душ под законом, все сектанты, дельцы, колдуны, в душах делают кражи с обзломом. Снова Русь объявляется зоной необъявленной новой войны. Ну а римские папы, что в гости веками к нам рвались, как и прежде отцовские чувства сдержать не смогли. Ну а наши князья и незваных гостей не гнушались и открыли для папы ворота священной земли.

А теперь наяву увидав, видит глаз мой, да слышит и ухо, как война идет в области духа, когда души разит наповал, когда рвутся беззвучно снаряды, пули сверлят духовный простор.

Те грешных места и на седалище губителей не сиди, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучиться день и ночь, и будет яко древо насажденное при исходящих вод.

Его же возметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весь Господь путь праведных и путь нечестивых.

Представшися языцы и люди, поучившися тщетным, представша цари земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своею сметет я. Аз же поставлен есим царь от него над Сионом, горою святую его, возвещая повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой, си ты, аз не сродих тя, проси от меня и

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасение му Божьего. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу

кто ж пострадал от неправедных судей? Надо и вам докопаться до сути. Божий над нами свершается суд. Ну а те судьи свое понесут. Кто-то скажет, я попал, почем зря? Сколько ходит на свободе зверья? Но сам-то ты по правде

Может быть, кто усомнился в законе, воров на воле, мол, больше вдвойне. Их никогда не увидишь в тюрьме. Много есть лиц в человеческом роде, им бы сидеть, а не на свободе. Но кто что сеял, то будет и жать. Лучше уж честно на нарах лежать. Человеческий не чтит, кто закон, все равно пред Божьим встанет судом. Ну а совесть вечный наш прокурор еще прежде свой прочтет приговор. Ей не скажешь, что не пойман, не вор. Вы, кто свободы, так ждет год от года. Но кто вам сказал, что у нас тут свобода? Больше порядка, у вас меньше зол. А на свободе сплошной произвол. Вспомним развязку истории давней. Как бесноватый все бился о камни, он так свободу свою выражал. В узах ведь было не тело, душа, и свобода не поможет тому, кто упрятал свою душу в тюрьму. Ему точно воли век не видать, коли душу не захочет спасать. Карцеры все на земле и темницы строят, чтоб люди могли там смириться, с пользой пройти этот горький урок. Ну а потом за тюремный порог так же и мир сей во злобе лежащий. Как ни раскрась, а тюрьмы он не слаще. Нет в нем покоя, нет счастья навек. Горнему счастью стремись, человек. Но те, кому тюрьма дом родной, их и в будущем возьмут под конвой. Они крали, чтобы жить было всласть.

Внешней свободы, лишившись пока, смогут свободу обресть от греха те, кто попал уже к демонам в лапы. Станет тюрьма переломным этапом, рай вновь обрящут стяжавшие ад, там, где сокровища духа лежат, чтобы день рождения был у души. С покаянием к Творцу поспеши, растопи слезами слой мерзлоты, и сойдут с нее все грязи.

как из души изгнать все зло и жить иначе. Душа болит, душа скорбит и горько плачет, опять с паденьями борясь, не исправляясь всякий раз. Но я хочу утешить вас, чтоб мы смирились наипаче. Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их у нас. Чтоб мы смирились наипаче, Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их

и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не сиди, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет, яко древо насажденное,

сметает ветер от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь.

Спасшися языцы и люди, поучившися тщетным, предсташа цари земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью своею сметет я, аз же поставлен есмь царь от него.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасением у Божьего. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и вознося и главу

Милу веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмилу веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи Ця име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя.

Преклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищу Бог есть маз. Сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток и многомилостив всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою и вонми гласу моления моего. В день скорби моей я возва к Тебе, яко услышал Мейси. Не есть подобен Тебе в базех, Господи, и не есть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворил, и все приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко велиеси Ты, творяй чудеса, Ты си Бог един. Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавилась душу мою от ада преисподней шагу. Боже, законопреступница, восташа на мя, и сон державных заскаша душу мою, и не предложишь о Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл мне и утешил мя и си. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех селений Иаковлих. Преславное глаголошася о Тебе, Граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущим мя, и сейна племенницы и Тир, и люди Эфиопстии, и Сибу Шатаму. Мати Сион речет, человек, и человек родися в нем, и той основа и вышний. Господь повесть в Писании людей князей, сих бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Превменен бых с нисходящими в ров, бых, яко человек без помощи, в мертвых свободе. Яко язвени, спящие во гробе, их же не помянулися к тому, и те от руки Твоей отреневе не быша. Положишь мя в рове преисподнем, в темных и сине смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навелась и на мя. Удалились и знаемых моих от меня, положи же мя мерзость себе. Предан бы их и низкождах, очи мои изнемогости от нищеты. Возвах Тебе, Господи, весь день воздех Тебе руцы мои. Еда мертвыми творишь и чудеса, или врачами воскресят и исповедятся Тебе. Еда повесь, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели. Еда познаны будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя. Вскою, Господи, отрежь душу мою, отвращаешь и лице Твое от меня. Нищ есть маз, и в трудех от юности моей я, вознесшися, смирихся и изнемогу. На мне приидоша гневе Твои, устрашение Твоя возмутиша мя. Обыдоша мя, яко вода весь день, одержаша мя вкупе. Удалились от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей.

Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими. За нереклыси век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя. Завещах завет избранным моим, клякся Давиду рабу моему, до веку уготовую семя Твое и созижду в род и род престол Твой. Исповедят небеса чудеса Твоя, Господи, ибо истину Твою в церкви святых. Яко кто во облацах уравнится Господеви, уподобится Господеви в сынях Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Боже сил, кто подобен Тебе, силен еси, Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествуешь и державою морскою, возмущение же волнего Ты укрочаешь. Ты смирилась и язвенно гордого, мышцею силы Твоя расточилась и враги Твоя. Твоя суть небеса и Твоя есть земля, вселенную и исполнение ее Ты основал еси. Север и море Ты создал еси, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуетося. Твоя мышца силою, да укрепится рука Твоя и вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготование престола Твоего, милость и истина предыдете пред лицем Твоим. Блаженни люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твоей вознесутся. Яко похвала силы их Ты еси, и во благоволении Твоем вознесется рог наш. Яко Господне есть заступление и святаго Израилева царя нашего. Тогда глаголал еси в видении сыновом Твоим и рекл еси, положих помощь насильного, вознесох избранного от людей моих, обретох Давида раба моего, елеем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его. Ничто же успеет враг на него, и сын беззакония не приложит, озлобите его. Иссекот лица его враги его, и ненавидящие его побежду. И истина моя, и милость моя с ним, и о имени моем вознесется рог его. И положу на море руку его, и на реках десницу его. Той призовет мя, Отец мой, еси ты, Бог мой, и заступник спасения моего. И аз первенца положу его, высока паче царей земных. Век сохраню ему милость мою, и завет мой верен ему. И положу век в века семя его, и престол его, яко дни неба. Аще оставят сынове его закон мой, и в судьбах моих не пойдут. Аще оправдания мои осквернят, и заповедей моих не сохранят. Посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их. Милость же мою не разорю от них, не преврежду во истине моей, не же оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся. Единую клягся о святем моим, аще Давиду солжу. Семя его вовек пребудет, и престол его, яко солнце предо мною, и яко луна совершенно век, и свидетель на небеси верен. Ты же отринул еси, и уничижил, негодовал еси помазанного Твоего. Разорил еси завет раба Твоего, осквернил еси на земли святыню Его. Разорил еси вся оплота Его, положил еси твердая Его страх. Расхищах у Его всеми моходящие путем, бысть поношение соседом своим. Возвысил еси десницу стужающих Ему, возвеселил еси вся враги Его. Отвратил еси помощь меча Его, и не заступил еси Его во брани. Разорил еси от очищения Его, престол Его на землю повергл еси. Умарил еси дни времени Его, облиял еси Его студом. Доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжеться, яко огнь гнев Твой. Помяни кий мой состав, едабо в сою создал еси вся сыны человеческие. Кто есть человек, и же поживет, и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовой. Где суть милости Твоя древняя, Господи, ими же клялся еси Давида во истине Твоей? Помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержах в недре моем многих язык. Им же поносиша врази Твои, Господи, им же поносиша изменения.

Господи, прибежище был еси нам в род и род, прежде даже горам не быть, и создатеся земли и вселенней, и от века и до века ты еси. Не отврати человека во смирении, и рекл еси, обратитеся, сынове человечести, яко тысяча лет пред очима твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная. Уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, и вечер отпадет, ожестеет и исхнет. Яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твою смутихомся, положило себе беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеша и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших в них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множие их труды болезнь. Яко прииди кротость наны и накажемся, кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести. Десницу Твою так ускажи ими, и окованные сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирилные си. Лето вняже видихом злая, и призни на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи, весь заступник мой еси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчи и от слове семя тежно, плечма своим осенит тебя и под крыле Его надеешься. Оружием обыдет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоей, а ты сящает молодесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою, на аспида и василиска наступишь и поперешь льва и змея. Яко на мя упова и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его, явлю ему спасение мое.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже мой, един благий, человеколюбивый, един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш. Да приидет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием Божественного учения Твоего. Владыка человеколюбча, любоблажий, любоблагоутробни, просвети моя утроба и вся уды Твоею волею, очисти меня от всякие злобы и греха, соблюди меня скверно и непорочно от всякого наития и действия дьяволя. И даруй мне по Твоей благости Твоя разуметь и Твоя мудрствовать, и в Твоих хотениях жить, и Твоего страха страшитеся. Еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания, яко да по неисповедимой Твоей милости соблюдеши мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие сопротивлежащие сети храм. Господи мой, Господи, покрый меня Твоим благоутробием, и не остави меня грешного и нечистого и недостойного раба Твоего. Яко Ты си защититель мой, Господи, и о Тебе пение мое выну, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.

Богородице, огнезрачные иконы Своия, явлением обрадовавшей Церковь Христову, и ею от огненного запаления защищающей верные, похвально возглашаем пение. Ты же, о Богоматерь, купина неопалимая нами именуемая, яко имущая державу непобедимую и милосердие многое, ускори на помощь к нам, требующим Твоего заступления, и от всяких бед освободи.

ангелов, царицы и всея твари владычицы госпоже Богородице, от ангельских ликов, горе, приемлющее хвалебное пение, сподобие нас и земных и перстных возносите к тебе глас и хвалы благодарения за премногую милость твою к роду человеческому, и аще недостойны есть мы петь и тебя по достоянию, обачить ты, яко благая, не возгнушайся наших недавлеющих похвал, и яко сын твой две лепти вдовицы милостивно прият, тако, любо благоутробно услыши нас, с умилением тебе вопиющих. Радуйся, огнь божества в чреве твоем неопальне носившая, радуйся, спасителя падшему человечеству росшая, радуйся, силу адову пречистым рождеством твоим упразднившая, радуйся, Адама и Еву древнего проклятия освободившая, радуйся, во человечению единого, от Троицы непорочно послужившая, радуйся, Творца небесе и земли, бессеменно воплотившая, радуйся, благодатная, купино неопалимое,

их, место бо на нем же ты стоишь, и земля свята есть. Сего послушай, и мы смирение и таинство воплощения Бога Слова от Пречистой Девы, чудом неопалимые купины прообразованные. Исповедуем и со страхом поклоняемся месту явления Божия, зовущее зиждителю всяческих

Разум человеческий не может постигнуть таинство смотрения Божия от сложения мира искупления падшего человечества, предопределившего в совете предвечным трипостасного божества, обаче Духом Святым вдохновении, святи Божии пророцы издалече, презрящие чудо чудес, яко Творец Раби зрак восприимет, спасти хотя дело рук своих от погибели вечные, возвещаху прообразы и пророчества неложными, имущие совершитесь искупление рода человеча, обетованным искупителем, ему же ты всечистая, плоть взаимодавши, сподобилась иси быть им матери Господа твоего, внушающего нам вопить к тебе». «Радуйся, огнезрачная палата на херувимах сидящего! Радуйся, светоносная ложница Серафимы повелевающего! Радуйся, одре царя великого, верху горы небесные! Радуйся, престоле одушевленной, обладающего горними и дольними! Радуйся, кивоте священной божества, святая святых большей! Радуйся, стана всезлатая, в ней же манна спасительная готовася, плоть и кровь божественная.

силою Всевышнего действия владычицы преблагая, силу естества огненного, укращающей святою иконою Твоею, и многое чудеса ею соделываешь во вселенной, тем же род христианский ублажает Тя гласы хвалебными, и в бедах внезапных, наипаче же во время огненного запаления к Тебе молитвенно притекает, приемля помощь от Тебе благовременно, сего ради благодарственного пием прославшему Тя Царю славы Христу.

и к людям, искупленным честной кровью Сына Твоего и Бога, Богоматери Пречистая, приял еси от Него и власть строить и покрывать род христианский, Ты бо грешникам еси спорочницы покаяния их пред Творцем, ненадежным надежды спасения, бедствующим помощи скорое, погибшим взыскание державные и всякому миру покров, Тебе, милосердой и благолюбивой заступнице нашей, за любовь любовью воздающей, смиренно-мудренно глаголием, радуйся, радости всемирная, ею же слезы отъемлются от отчес страждущих и скорбящих, радуйся, прибежище благотишное, в нем же спасаются обуреваемые бурею страстей житейского моря. Радуйся, утолительницы всемогущие, праведно движимого на нас гнева Божия. Радуйся, пламень огня, угашающая росою молитв Твоих пред престолом Вседержителя. Радуйся от грома и молнии, соблюдающая предстательством Твоим небесным. Радуйся, помощь Твою святую благовременно подающая всякой душе, верной Тебе молящейся. Радуйся, благодатная, купино неопалимое.

честную защити и избави нас от огненного наказания, Его же сотворихомся, достойный грех ради наших, Тебе, Бог грешний, и има мы заступницу непостыдную, на Тя упование наше возлагаем, и прославляющий силу молитв Твоих, родшемуся от Тебе завет.

Видим чудеса вели, от иконы Твоей обываемые, Царица наша всеблагая, Юже даровала Иси нам во утешении защиту в несчастьях, Себо и всепоедающий огни изнемогает в силе Своей пред и силою благодатною Твоего пречистого образа, якоже многожды видихом и испытахом, неопалимою купиною Тя именующе, в изображении сего Твоего образа, и пред ним Тебе, воспевающих глас и хвалебными сиице, радуйся, молитвенница неусыпающая ко Христу Богу, на милость к нам Его преклоняющая, радуйся, кару Божию, за беззаконие наше от глав наших отводящая, радуйся, ризою Твоею честною, от всяких несчастий нас сохраняющая, радуйся матерним покровом щедрот Твоих, жилище наше от огня и грома соблюдающая, радуйся всемилостивой услышательнице, гласов наших молебных в скорби и обстоянии, радуйся державная скоропомощнице наше, в дни тяжких исполнения.

Богатеечная звезда, икона Твоя, Всечестная Богородица Дева, во всем мире чудес множеством благодатно сияет и просвещает души и сердца человеческие к познанию вели Твоего милосердия, им же род христианский покрываешь и заступаешь, яко Мати благосердная, о всем радующийся, благодарим Христа Бога, Тебе Матерь Свою по плоти,

«Видим икону твою, владычице, яко воистину купину неопалимую, в огне несгорающую, и присутствием своим жилище человеческие, в пламени несгораемыми соделывающую. Тебе, бо дадеся благодать свыше, силу естества в чреве твоем неопально вместившей, сия же благодати, и пречистый образ твой причастен показася, тем же от верных неопалимой купиною наименовася, его же мы чествуем благолепно, и тебе хвалебного пием. Радуйся, священие угасимое, в молитвах за нас у престола Господня пресногорящая, радуйся огнем любви Божия и наши хладные сердца воспламеняющая, радуйся сенью молитв твоих, зной страстей наших прохлаждающая, радуйся в час скорби и недоумения, помыслы душеполезные нам не спосылающая, радуйся во время беспомощия нашего, егда бедствуем и неимым и помогающего, на помощь к нам ускоряющая, радуйся в годину несчастий внезапных, державной рукою твоею от погибели нас похищающая, радуйся, благодатная, купино неопалимое.

Проповедует церковь христиан чудеса Твоей Богородительницы, я же писка морская, извест небесных многое суть, от востока бо и до запада хвально и

святий, Христа именитых, наипаче же чрез иконы Твоя святые обыкла и си чудотворите, изливающий от них струи милости и щедрот бедствующему и болящему человечеству, сего ради слова.

Младенцы предвечного Господа Иисуса Христа, на руку Твоею держащие, и ликом сил ангельских окружаема, яко же Тя видим на иконе изображенную, Моисейскую неполимую купину таинственно пронареченную, от нея же дары благодатные верным даруиши, от огня и грома спасаиши, недужные врачуиши, скорбящие и утешаиши, и всем вся благая душа полезная не спосылаиши, во еже пети тебе глаза немолчны месице, радуйся, о ней же радуется и торжествует ангельский собор и человеческий род, радуйся, и я же слава, превосходит похвалы земные и небесные, радуйся от горних высот, всю вселенную матернею любовью твоей надзирающая, радуйся, юдоль земную многоскорбную, благодеяний твоими посещающая, радуйся неисчетною благостынею твоею, не оставляющая презренные и отверженные, радуйся сердоболем твоим, отрова погибельного и исхищающая безнадежных, радуйся благодатная, купино неопалимое, огненного запаления на

Хотя Господь явите любовь свою к людям, искупленным Его кровью, дарова нам в покров и защиту Матери Свою пренепорочную, и сию сотвори прибежище благотишное всякой душе христианской, скорбящей и озлобленней, помощи и милости требующей, ведущей убо о таком милосердном служении Твоему роду человеческому, Владычице Всеблагая, к Тебе, очи наши, в скорбиях возводим и руцы молебно простираем, утешение от Тебе, единое просящее, да спасеши нас предстательством Твоим от скорбей временных и вечных, и сподобиши на земле живых в радости святых петь и Бога.

Дивно прославила еси чудеса икону Твою святую купиною неопалимую, именуемую Богородица Дева, ею же грады и веси от запаления огненного и молниеносного грому соблюдаешь, и домы верных благословляешь, в ней же чествуется благоговейно пречистого лика Твоего подобие, сего ради яко дар многоценен, образ Твой благодатный радостно приемлем, досто должным поклонением почитаем, и Тя подолгу ублажаем благохваление сими. Радуйся, лавастре врачевания, на всяк недуг врачевство содержащий. Радуйся, мироположнице благоухания Христова, о благоухавшего падшее человечество. Радуйся, узы греховные, разрешающие кающимся грешникам. Радуйся, пленницы страсти, сокрушающие подвязающимся в чистоте. Радуйся, дев, младопитательницы, матери тихой веселье. Радуйся, вдов, заступницы и сирот, благосердное презрение. Радуйся, благодатная, купино неопалимое.

якої ікона твоя, владычице, на досце написанной и по естеству своему огненному действу подверженная, силою паче естественную являет, и присутствием своим силу огня укрощает, все познавая силу Божию и твоих молитв действо, величаемо возвеличившего тебя, зиждителя всяческих Бога, вот радуй тишине нам даровавшего образ твой чудотворный и им спасающего нас от огненного запаления, да присно зовем

Весь мир христианский славит имя Твое, преблагословенная Мария Богородица, и всякому верному сладостно утешительно взирать и на пречистого

Кни о помощи и заступлении Твоего державного, наипаче во время беспомощи нашего, егда грех ради наших огненное запаление наны найдет внезапно, да спасаеми Тобой от погибельного пламени благодарными усты Тебе вопием. Радуйся, нерукотворенная скиния Бога Слова, Херувим превыше и Серафимы превосходящие святынею и чистотою. Радуйся, облаче легоки и солнце правды, им же небесный к земным прииде, да на небо с собой нас возведет. Радуйся, райские двери, отвершие пашему человечеству Рождеством Твоим святым. Радуйся, небо и землю, воедино совокуплившее пети Тебе и родшемуся Тебе немолчные хвалы. Радуйся, божественный источниче, воду жизни источивый, от него же пьющие к тому не умирают. Радуйся, грозда спасения возрастившая, благословенное лозо, вино бессмертия, ископающий человеком. Радуйся, благодатная, купино неопалимое, огненно

«Всяку похвалу превосходит слава Твоя, преблагословенная и препрославленная Матерь Господа нашего, недоумевает Бо, и умы бесплотнее пети Тя по достоянию, тем паче нам земным и перстным сие неудобно есть, но любовью к Тебе побеждаем и дерзаем приносить Тебе посильное пение, хвалы и благодарение за премногую милость Твою к роду человеческому». Его же возлюбила Иси, и ему же благотворите не пристаеши, подвязая всяк возраст верных взывати, росшемуся от тебя спасу Христу.

Твоего преснодевства, Богородительнице, Юже утаи Господь от премудрых века сего, верую открый смиренным и благоговейным, пытливого испытания чуждым, от них же православно и несомненно до Рождества и в Рождестве и по Рождестве Дева проповедующаяся, прими оба, о Мать и Дева, и наше всем исповедание вседушевное, и укрепи

Спасение человеческое устрояя, един от Троицы воплотитесь от Тебе из воли Бога Невеста Владычице, естество человеческое прославив, сидением одесную Отца на престоле Божества, яко Сын Единородный, Той же и Сын Твой по плоти бысть, и Тебе с собой прослави славою превышею всякие славы, и я же добротою синяема, не забываешь и милости в народ человеческий, но молитвенно предстательствующий пред Творцем в Троице единием, о всех верно по

Божественным ликом и иноческим собором Богородицы Деву, всем усердно к Тебе в молитвах притекающим, икону же Твою святую благоговейно чествующим, Тебе, Бо единый, даровайся от Господа благодать всемирного заступления и верных в девстве чистоте утверждения, тем же непорочного жития рачителие, под матерний покров Твой, от бури страсти прибегают, и благотишие душевное находят, согласно Тебе взывающие, радуйся иноков и инокинь благочестивых, изрядной покровительницы, и теплой к Богу они ходатайце, радуйся тайных среди мира рабов Божиих, всегдашние помощницы и в подвизах духовных руководительницы, радуйся юных наставницы целомудрия и воздержания, радуйся старцев благоговейных упокоений и отраду, радуйся дома и семейства христианские, осеняющие благим Твоим покровом, радуйся всяк возраст верных, сподобляющие Твоего благосердного попечения, радуйся благодатная, купино неопалимое,

Пение хвалебное приносит тебе немолчная Святая Христова Церковь, Всепетая Владычице, возвещающая милости Твоя и чудеса, ими же богатися вся Вселенная. Воистину, кто, бо яко Ты, скоропослушливо есть к молитвенным прошениям нашим, но и самое прошение быкло иси предваряти, милующие и ущедряющие, требующих помощи Твоей, святые, ия же не лиши нас смиренных, в час все поющих во славу имени Твоего и вопиющих Богу, а

Твоя икона, Богоматерь Пречистая, просвещает потемненные грехами души наши сиянием божественных чудес. В них же познаем Божие всемогущество, силу и Твое милосердие неисчетное, присно готовое способствовать и нам в покаянии и обращении от злых дел на путь спасения. Молим оба Тебе, Всеблагая, не остави нас заблуждать и в дебрях грехов и страстей, но приведи к тихому пристанищу благочестного и богоугодного жития, да возможем достойно приносить и Тебе сия песнопенные дары. Радуйся, враги наши, невидимые, запинающие, бодренную Твоею молитвою, радуйся, сим не попускающая обладать и нами насилием смертного сего телесе, радуйся, яко бесе имени Твоего святаго боятся и трепещут, радуйся, яко икона Твоя честная всякую силу дьяволю присутствием Своим прогоняет, радуйся, подвижников благочестия укрепляющая в брани духовной со враги спасения человеческого, радуйся, в час кончины помогающая любовь и веру к Тебе имущим, радуйся, благодатная, купино неопалимая,

Благодати Божией причастну, исповедуем Твою святую икону, Богом благодатное Дево, и светло торжествуем праздник Ея явления во образе, сонеопалимой купины сии явившейся, Твои жди и действо показывают своими чересы, от огненного пламени сохраняющие и соблюдающие жилище наше своим присутствием, сию уба, яко щит изобрала, и мощи Тебе помощницу нашу державную, хвалами песненными ублажаем и рошимуся от Тебе спаси.

Поем Тебя, Богородительнице, едину надежду и упование наше, проповедуем милости Твоя, и не таим чудес Твоих, прославляем неисчетную благость Твою к роду христианскому, благословляем имя Твое святое, ежево истину мира, излияное есть любящим Тя, благоуханием духовным, исполняющие благочестивые души. Благоухай убой нас, Владычице, смердящих страстьми духовными, и сподоби чистым сердцем и нескверными усты взывать и к Тебе. Радуйся, мира источающее сладостное и душеспасительное, им же умощаются сердца боголюбивые. Радуйся, недуги душевные, телесные, врачующие, единым прикосновением к иконе Твоей святей. Радуйся, водительнице благая, на путь богоугождения и спасения направляющие кающихся грешников. Радуйся, лествицею добродетелей, возводящая подвижников Христовых ко вратам Царствия Небесного. Радуйся, смиренных и терпеливых страдальцев, венчающие утешением благодатным. Радуйся, изгнанных и гонимых, безвозмездно услаждающие предвкушением блаженства райского. Радуйся, благодатная, купино неопалимое.

о Всепьетой Мати, росшей всех святых святейшее Слово, и неопалимая купина от нас, недостойных именуемая, ванми глаз умолений и пени наших, пред святой иконой Твоею усердно Тебе возносимому, и теплою молитвою Твоею ко Господу, огня временного и вечного избави нас, хвалящих имя Твое и прославляющих чудеса Твоя, Сыну же Твоему и Богу нашему вопиющих, Аллилуйя, Аллилуйя.

о Всепьетой Мати, росшей всех святых святейшей Слова, и неопалимой купина от нас, недостойных именуемая, ванми глаз умолений и пени наших, пред святой иконой Твоей усердно Тебе возносимому, и теплую молитвою Твоею ко Господу, огня временного и вечного избави нас, хвалящих имя Твое и прославляющих чудеса Твоя, Сыну же Твоему и Богу нашему вопиющих, Аллилуйя, Аллилуйя.

о Всепьетой Мати, росшей всех святых святейшее Слово, и неопалимая купина от нас, недостойных именуемая, ванми глаз умолений и пени наших, пред святой иконой Твоею усердно Тебе возносимому, и теплую молитвою Твоею ко Господу, огня временного и вечного избави нас, хвалящих имя Твое и прославляющих чудеса Твоя, Сыну же Твоему и Богу нашему вопиющих, Аллилуйя, Аллилуйя.

ангелов, царицы и все твари владычицы госпожи Богородицы, от ангельских ликов, горе, приемлющее хвалебное пение, сподобие нас, земных и перстных, возносите к тебе глас и хвалы благодарения за премногую милость твою к роду человеческому, и аще недостойны есть мы петь и тебя по достоянию, обачить ты, яко благая, не возгнушайся наших недавлеющих похвал, и яко сын твой две лепти вдовицы милостивно прият, тако, любо благоутробно услыши нас, с умилением тебе вопиющих. Радуйся, огнь божества в чреве твоем неопальне носившая, радуйся, спасителя падшему человечеству росшая, радуйся, силу адову пречистым рождеством твоим упразднившая, радуйся, Адама и Еву древнего проклятия освободившая, радуйся, во человечению единого, от Троицы непорочно послужившая, радуйся, Творца небесе и земли, бессеменно воплотившая, радуйся, благодатная, купино неопалимая,

Богородице, огнезрачные иконы Своия, явлением обрадовавшей Церковь Христову и ею от огненного запаления защищающей верные, похвально возглашаем пение. Ты же, о Богоматерь, купина неопалимая нами именуемая, яко имущая державу непобедимую и милосердие многое, ускори на помощь к нам, требующим Твоего заступления, и от всяких бед освободи за

Великий капитан на сходнях стоя встречал заблудшего героя. Куда лежал он головою, куда стремился во хмелю, и получил ответ у борта. Лежал он головою к

Узы совести в наших душах укрощают греховный пыл. Вспышки похоти стыд потушит, если кто про честь позабыл.

настать и наследовать царство славы, здесь посеять, а там пожать. Но мы ищем другого, то есть, чтобы грех узаконить свой, чтоб умолкла навеки совесть, чтоб бессовестным стал покой, чтоб на шею другим

рекою текла отрава узаконенного блуда. И потомство безбожно гробя после блудных своих затей,

места. Дав. Нет любви в материнском сердце, и оно не рождает слез. Растерзали своих младенцев

Выше нету любви на свете, чем за ближнего жизнь отдать. А роднее, чем наши дети, человеков нет.

Бесчестие сможет круто пойти на взлет. Это значит, торгуй чем хочешь, только совесть продай сперва, да и тело в цене уж очень.

на двух ногах и свободой своей гордится, человечьи имея лица при звериных своих правах, при звериных своих правах, при звериных своих правах.